0: глазами вываю пакет. Пакетик темной, не видно всех бед. Я там остаюсь, я мертвым как джет. Это красиво, весь мир из России. Он просто не моя, не сука, не моя. Не мертвые дети, чума за два. Играли со снегом и что-то.
1: Враги знали, чёрный снег. Чёрный снег.